0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558. Байлар сабасындагы Тамлетта фермерный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар сабасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
4: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-42.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Орша районы Югары Пышалым кыршылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896 77 73 10 29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896 77 73 10 29.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Дулкан радиосы. Бездә реклама.
3: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы чикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя, төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 89-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал. Бабаларыбыз кебек тизибез.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
3: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: Дулқын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясе булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
8: Дулқын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8-843-62. 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фермерлык кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
1: Ну-ну, и чего ты ответил?
0: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
2: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так, на чем мы остановились?
2: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Дулкан радиоса. Бізде реклама.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: Байлар собасындағы Тамлетті фермерінің кебетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші йорт Тамлетті кебетіне рәхім етіңіз.
7: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
6: Реклама бөлігі телефоны 243-11, соба коды 8-843-62.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
2: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
3: Реклама бүлеге телефоны 243 11 собакода 8843 62.

0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Ястү намазының вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах. Хайя алал-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах.
2: Аллахумма рабба хазихи дауати тамма. Вас-салати ль-каима. Ати Мухаммадан ль-васила. Валь-фадила. والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Иртәнге намазның вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя аляс-салах. Хайя аляс-салах. Хайя аляль-фалах.